98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Энн Хэтуэй хацела ўзяць удзел у знакамітым шоу Hot Ones, але лекар параіў ёй адмовіцца ад здымак з-за цяжарнасці. Пра гэта актрыса расказала ў падкасці Talk of the Townsends. У Hot Ones вядучы Шон Эванс задае знакамітасцям пытанні, пакуль яны ядуць курыныя крылышкі з соусамі, вастрыня якіх паступова павялічваецца. З'яўленне Хэтуэй на шоу не адбылося з-за асцярогаў лекараў. Спецыялісты палічылі, што вострая ежа можа выклікаць заўчасныя роды. Пры гэтым актрыса ўсё яшчэ спадзяецца прыйсці на шоу. Пакуль не ведаю, калі гэта адбудзецца, можа быць у наступным годзе. Цяпер Хэтуэй цяжарная трэцім дзіцём ад мужа Адама Шульмана. Яны пажаніліся ў 2012 годзе. У пары ўжо ёсць двое сыноў: 10-гадовы Джонатан і 6-гадовы Джэк. Пасля выхаду таемнага дзённіка «Верыце» 2 кастрычніка актрыса плануе на некалькі месяцаў зрабіць перапынак у працы. Аператар фільма «Prime Time» рэжысёра Лэнса Опенгайма расказаў, што зняў адну са сцэн стужкі на эндаскапічную камеру, прызначаную для агляду тоўстай кішкі. Для стварэння аднаго з эфектаў здымачная каманда фільма сабрала невялікі тунэль з убудаванымі святлодыёднымі лямпамі. Пры кручэнні гэтай канструкцыі ў кадры з'яўляўся эфект, падобны на калейдаскоп. Аператар Дэвід Болін расказаў, што шукаў вельмі маленькую камеру, якая магла б прайсці праз гэты тунэль, а потым зняць твар галоўнага героя ў выкананні Роберта Паттісона. Яго выбар спыніўся на камеры для каланаскапіі, якая здымае ў якасці 480. Нам не трэба здымаць у 6К, 480 выглядае ўражліва на вялікім экране. Гэта мая улюбёная частка фільма. Усе кажуць, што табе патрэбна высокая разрознасць, патрэбна выразнасць, а мне падабаецца невыразная карцінка, заявіў Болін. Прэм'ера фільма «Prime Time» адбылася на мінулым 83-м венецыянскім кінафестывалі. Галоўны герой стужкі Крыс Хансен, які ператварыў барацьбу з педафіліяй у тэлевізійнае шоу. Сільвестр Сталоне расказаў, што падчас працы над фільмамі пра Рокі ў 80-х годах у яго развіўся разлад харчовых паводзін, а імкненне падтрымліваць выдатную фізічную форму прывяло да ўжывання стэроідаў. У інтэрв'ю The New York Times акцёр прызнаўся, што ў перыяд здымак Рокі 3 давёў працэнт тлушчу ў арганізме да 2,5 і ў нейкі момант не мог утрымліваць ежу. Паводле слоў Сталоне, тады ён быў апантаны сваёй знешнасцю і ўспрымаў цела як частку вобраза героя. Для Рокі актор уяўляў больш звычайнага чалавека, а для Джона Рэмба хацеў стварыць целасклад, які нагадвае драпежніка. Гэта стала апантанасцю, прычым вельмі дрэннай, расказваў ён. Сталоне таксама прызнаўся, што ў яго развілася булімія. Ён адзначыў, што выкарыстоўваў стэроіды падчас працы над фільмамі пра Рокі і імкнуўся як мага даўжэй захоўваць форму. Паводле яго слоў, наступствы такога падыходу адбіліся на здароўі праз 10 годзе. Ён расказаў, што перанёс 9 аперацый на спіне, 2 аперацыі на плячах і 3 аперацыі па зрашчэнні пазванкоў у шыі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Мы не бачым прызнакаў таго, што Беларусь гатовая стаць прадказальным суседам. Таму ніякі беларускі калій пакуль праз Літву не пойдзе, заявіў у размове з Deutsche Welle прэм'ер Літвы Міндаўгас Сінкявічус.
0: Вось як ён адказвае на пытанні, чаму ў Вільні складана пайсці насустрач Мінску.
3: Сложны вопрос, он зависит не только от позиции Литвы. Многие компании и люди находятся под санкциями. Отношения перешли в ситуацию, когда мы сталкиваемся с инструментализированной миграцией из Беларуси. Было время, когда наша граница охранялась недостаточно. Возможно, не хватало оборудования для наблюдения. Мы оперативно это исправили, установили системы наблюдения. Затем появилась проблема воздушных аэростатов, тех самых медиазондов, которые используются для контрабанды. Помимо того, что они предназначены для перемещения контрабанды, они нарушали работу нашей гражданской авиации. Мы не раз сталкивались с действительно серьезными последствиями.
4: И это продолжается сейчас?
3: Да, и сейчас это не прекратилось. Я думаю, что двусторонние отношения могут измениться. Но санкции? В чем их суть и почему они периодически продлеваются? Санкции предназначены для изменения поведения. Если поведение не меняется, то и в отношениях сохраняется статус-кво. Пока из того, что мы видим, что происходит, нет признаков того, что Беларусь готова стать предсказуемым и адекватным соседом, не создающим угроз для нашей безопасности. Но это не означает, что так будет всегда. Для этого нужна политическая воля, нужны проактивные действия. И никогда нельзя знать наверняка, как все может повернуться. С другой стороны, если говорить о нынешней ситуации, мы видим, что Беларусь поддерживает Россию, как открыто, так и неявно, в ее агрессии против Украины. Даже в разговорах с украинским руководством были идентифицированы белорусские компании, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу. Поэтому говорить, что Беларусь полностью держится в стороне, было бы неправдой. Вопрос в том, когда и захочет ли Беларусь стать демократической и адекватной соседней страной, которая не ставит под угрозу безопасность региона.
4: Но можно ли считать Беларусь и Россию единым политическим организмом? Или все-таки их нужно разделять?
3: Я считаю, что все-таки это суверенное государство. Но сотрудничество происходит на разных уровнях, особенно на политическом, и в этом, наверное, нет сомнений. Многие инвестиции, особенно в сфере атомной энергетики, зависят от российских планов. Используются вероятные российские военные базы. Их сотрудничество и отношения действительно очень тесные. Иногда мы видим признаки желания лидера Беларуси лавировать между интересами Запада и России. Желание флиртовать с администрацией Трампа. Но я не знаю, сколько здесь искренности, или же это просто переговорная стратегическая позиция – лавировать и получать выгоду с каждой стороны. Возможно, это имитация определенных процессов. При этом нельзя забывать, что Литва долгое время принимала многих лидеров белорусской оппозиции. Даже после усилий США по освобождению оппозиционных лидеров, вышедшие на свободу или находившиеся в заключении люди часто приезжают в Вильнюс. Пока каких-то существенных изменений в политическом руководстве Беларуси не видно. Поэтому ожидать, что что-то может произойти быстро, я бы не стал. Это прогнозировать. Но я бы не прогнозировал и движение не исключительно на Запад, не исключительно на восток. Я думаю, господина Лукашенко, вероятно, устраивает нынешний статус-кво.
4: Я должен задать этот вопрос. В таком случае получается, что белорусский калий в ближайшее время через Клайпедский порт поставляться не будет?
3: Нет, пока такие решения мы действительно не рассматриваем. Санкции действуют до февраля следующего года. Это не только национальное решение, не только решение Литвы, это решение Евросоюза. Всегда существует определенная вероятность, что Беларусь изменит свое отношение. Начнет вести себя иначе, не так, как она вела себя до сих пор. И тогда можно будет об этом говорить. Но пока оснований для этого нет. И создать эти предпосылки может только сама Беларусь.
2: Тем не менее, 2 тижні тому Дональд Трамп заявил про калийную угоду с Беларусью, сказавши, что США планует набывать белорусский калий по доброй цене.
0: Эксперты нагадывают, что цена калию складается из выдатков на транзит, и за транзит платит менавіта краина-импортер. Тому на сегодня Беларуси продавать калий штатам праз Россию довольно накладно. Иншая справа праз Клайпеду.
2: Ну а Клайпеда, не глядячи на уговоры американцев, все еще закрытая для белорусской сыровины. Чи спрацуе тиск американцев на белорусских соседей по ЕС, каб калийная угода была максимально выгодной и для Минска, и для Вашингтона.
0: На YouTube-канале «Зеркало» про это прозважал политический аналитик Артем Шрайбман.
5: Как мы уже обсуждали раньше, это не от них зависит, это европейские санкции, которые нужно каким-то образом изменить для того, чтобы разрешить транзит. Да. Понятно, что если Литва, Латвия, Польша скажут «давайте менять», я не думаю, что Германия или Франция скажут «нет, мы против». Но это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель. И поэтому имеет значение то, как Трамп это подает. А он это подает в очень интересном таком ракурсе, связанном с антиканадской этой торговой войной. И вот здесь может возникнуть проблема, связанная с тем, что Евросоюз не захочет помогать валить Канаду. Канада сейчас сближается с Евросоюзом. И если Трамп говорит, нам нужно калий из Беларуси, чтобы наклонить Канаду в переговорах, выражаясь лексикой Лукашенко, то от Евросоюза как бы требуется помощь в этом.
6: Угу.
5: То есть помочь обыграть своего союзника, Канаду. Ну, это звучит очень странно, токсично для Европы. Я не сомневаюсь, что они вот в такой рамке на это пойдут. Поэтому упаковывать это придется как-то иначе явно.
6: Это ценностная рамка, а может быть ресурсная, знаешь, она какая-то такая, я не знаю, более выгодная.
5: Ну, что должно заставить Евросоюз вот в этом смысле изменить свою позицию, да? может быть, брутальное давление на балтийские страны, да, сказать, что мы вам там войска не отправим к вам, но уже вроде войска поехали на ротацию, которые американские там находились. То есть, как бы этот рычаг вроде бы тоже ушел. Можно пойти по принципу, как сейчас действовали с вот, снятием санкций с двух российских олигархов, Усманов и Фридман, когда Словакия, Франция, Люксембург, по-моему, кто-то еще заблокировали продление санкций, если там оттуда не уберут вот этих две фамилии. Можно, чтобы какая-то страна в феврале, когда будет пересмотр и продление белорусских санкций, сказала, что нет, пока калий не исключат, я вот не, мы не продлим все санкции. И таким образом доломать, да. Дальше же Литва должна, или там Польша, или Латвия присоединиться к этому процессу, они же должны пропустить. Снятие санкций – это недостаточно. Они должны снять свои национальные ограничения на сотрудничество с Беларусью. Тоже вопрос, да, правительства этих стран будут ли такими же гибкими. Может быть, Польша теперь окажется более гибкой, да, в свете того, о чем мы говорили. Но тут, чтобы это произошло, давление на эту, или там, поиск такой страны, такого американского троянского коня внутри Евросоюза к февралю, ну, он должен быть довольно активным. То есть это не может быть просто Джон Колл, который колесит по столицам. Это должен быть действительно Трамп, который вот находит своего союзника, может быть, ту же Словакию, там, союзное правительство для американской администрации. А, причем Трамп к тому времени, скорее всего, уже проигравший свои выборы в Конгресс. То есть Трамп, хромая утка, начинает пытаться найти союзника в Евросоюзе, который будет помогать вот так вот оборачивать позицию ЕС, но не по какому-то побочному вопросу, типа санкции с двух олигархов, что ничего, по большому счету, для России всерьез не даст. Да, это просто символически там приятно этим людям. Но санкции самого главного белорусского экспортного товара. Это уже как будто бы большие ставки, да, и нажим должен быть сильным. И вот здесь вопрос, включится ли там лично Трамп, лично Рубио, то есть американская администрация на высоком уровне в такой лоббизм. Пока я в этом не уверен. Потому что то, что говорит о Трамп сейчас, это, знаешь, вот сложно вычленить. Это действительно его глубокая заинтересованность в больших поставках белорусского калия, или это просто предвыборные игры? И попытка надавить на Канаду, попытка сказать своим фермерам, что я о вас позаботился, голосуйте за меня на выборах, вот за республиканскую партию. И не бросит ли он ту тему Трамп также через несколько там недель. Потому что уже там через два дня на встрече с Зеленским Трампа спросили об этом, о калийной сделке с Лукашенко. И он говорит, не, мы продолжим скупать калий в Канаде, но Беларусь предлагает подешевле. Ну, как будто бы уже не так-то и хотелось, да. И здесь вопрос, что никто не мешает США сейчас покупать калий. Кажется, я уже читал новость, что первый танкер пошел, да, первое судно с калием пошло и должно скоро дойти до США, но просто из России. Через Россию. Просто это дорого.
6: Логистически невыгодно.
5: Да, да. И вопрос, что там вот Дмитрий Круг рассказывал тоже на зеркале, что большущую долю расходов в итоговой цене калия составляет вот эта логистика. Это может быть начальной какой-то такой затравочной поставкой, но это не может быть устойчивым сотрудничеством. Примерно как было с закупкой американской нефти, если ты вспомнишь, в 2020 году, еще в начале 2020 года. Белорусская власть иногда сама делала такие демонстративные закупки. В Венесуэле, в США, в Азербайджане были закупки нефти, чтобы просто показать России, что на вас свет клином не сошелся. Но в итоге это было ради переговоров, а не ради того, чтобы поставить на поток это сотрудничество. Вот заявление Трампа мне пока очень сложно отделить вот от такого торга, что это действительно всерьез.
0: Вы слухали палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, які паразважаў пра тое, што можа прымусіць Літву адкрыць клапіду для беларускага калія.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
2: Пачуемся. Пачуемся.

0: Ігоря Беларская Радіорація зараз 10 хвилинов застається до дзвери Беларусі до 8 у Польщі. Чергова тема тут у нашому ефірі. Отбулася онлайн-дискусія екологічної організації «Кадом», присвячена концепції розумної достатковості. Сродками економії та заховання ресурсів представники «Кадом» поділилися під час лекції, починаючи з найбільш актуальної теми заховання теплової енергії у хатах, каже ведуча цієї дискусії Карина Соловей.
1: Что же работает в Беларуси? У нас есть центральное отопление и компактные квартиры, то есть это меньше энергии на человека. Насколько помню, сейчас одни из самых больших показателей по квадратному там, метру на человека – это в Норвегии. Но, опять-таки, это вот вопрос про то, что насколько это осознанный выбор, или все же как бы как-то вынужденная такая достаточность получается у нас. Повысится уровень жизни, то не начнут ли люди покупать себе там все трехкомнатные квартиры там, на одного человека. Но следующий момент, который уже работает в Беларуси – это привычка не перегревать жилье и утеплять окна. Я думаю, что все мы с детства помним, как там ваты там утепляли или какими-то клеющимися лентами окна от того, чтобы холодное время года сохранять тепло дома. Поэтому у нас это, мне кажется, вообще с детства в крови такие практики. Ну и дачи разгружают городское жилье летом. В принципе, культура вот этого дачництва и домиков в деревне, она еще до сих пор жива. И тут интересно, конечно, и важно, как это все сохранить. Получается, что касается вот коммунальных платежей, то есть мы сейчас платим, по сути, 1/5 только реальной стоимости отопления, и это, конечно, никак не стимулирует потреблять тут меньше, потому что нет ценового такого сигнала, экономить пока и невыгодно. Поэтому, ну, что можно сделать сейчас уже, это поставить счетчик и термостат, если его еще у вас не стоит, потому что это, конечно, очень полезная штука, и видят заодно, сколько потребляешь, и можно как-то регулировать эти вещи. А снизить температуру на 1 градус, это примерно 5-7% тепла. То есть, если регулируется отопление, то как бы 1 градус условно вот дает такой эффект. И сверяет показания вместо оплаты по среднему.
2: Акрамя экономии тепла, экологи звертают увагу и на иншие штудионные звычки белорусов. У том лику на выкрыстание особистых громадского транспорту, да ремонт рейшев замест купли новых, каже Карина Соловей.
1: Транспорт, что уже хорошо работает в Беларуси, что у нас, в принципе, есть достаточно развитая система общественного транспорта, и метро, и трамваи, и троллейбусы, электрички, маршрутки. Есть поток достаточно большой пассажирский, бесплатный проезд для детей, школьников, пожилых людей. Короткие расстояния часто люди преодолевают пешком или на велосипеде и пользуются в том числе там, в больших городах самокатами, этими средствами такого самостоятельного как-то передвижения. Вот, но опять-таки тут вопрос, насколько это все. Это главное не растерять эти подходы вместе с ростом доходов, потому что понятно, когда. Кстати, тоже хороший вопрос. Может быть, каждая нам напишет в чатике, что если бы у вас была возможность купить там, не знаю, хоть 3 или 4 или 5 автомобилей на семью, сколько бы вы себе хотели иметь? То есть получается, что сейчас в Беларуси это 339 личных легковых авто на 1000 жителей. В 2024 году это данные Белстата. Что технику, одежду чинят, у нас это есть тоже привычка, я считаю, что не всегда и не всю, но ту, которую можно, в принципе. Еще с детства все мы знали, какие там есть рядом ремонтные, там обувные мастерские или швейные, и вот это все. И даже общаюсь с людьми, которые живут с белорусами уже не в Беларуси, то все равно как бы остается вот эта привычка скорее что-то починить. И здесь тоже постоянно вижу запросы на какие-то ремонтные мастерские в Литве, например. Вот, потом секонд-хенд, до недавних изменений правил, ввоз около 35% одежды, как-то всего оборота, я так понимаю, одежды составлял, что достаточно большой процент, по сути, треть. Раздельный сбор доступен более чем 85% населения. Тут, конечно, вопрос, насколько он как бы там правильно соблюдается и самим населением, но то, что в целом эти контейнеры есть, уже большой плюс, и в целом у нас. Идет вот эта досортировка ручная и потом перерабатывается достаточно тоже много сейчас пластика и других материалов. Ну и соседи делятся инструментами, тоже есть такая, мне кажется, практика и привычка, что когда чего-то нету, не знаю, дрель попросить у соседа, по-моему, это тоже такая была классика. Что можно сделать уже сейчас? Сдавать вещи в ремонт, потом покупать, только потом покупать новую.
0: І паводле Кацярына Салавей, галоўная задача з Беларусі сёння не страціць набытыя экалагічныя звычкі. Паводле эксперту, беларусы ўжо шмат у чым жывуць паводле прынцыпу экалагічнага спажывання, ад звычкі берагчы цяпло ў хатах да вырошчвання ўласнай ежы на дачах. 4 хвіліна дакладна зараз застаецца да новай гадзіны, а наперадзе навіны абавязкова ў нашым эфіры.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Добрая раніца, шановныя слухачы.
3: Сёння мы завіталі ў вёску Баравое Лерчыцкага района ў госці да так званай каменнай дзевачкі Еўкі.
2: Некаторыя гісторыкі лічаць, што гэты старажытны паганскі ідал з'яўляецца рэшткамі былой эпохі матрыархата, калі нашыя продкі пакланяліся яшчэ жаночаму багаству.
3: Дагэтуль мясцовыя жыхары ўшаноўваюць каменную Еўку, упрыгожваючы яе палатном, фартухамі і часуюць прысмакамі і просяць аб спагадзе і дабрабыце.
2: Легенду про каменную девочку нам распавяла мясцовая жыхарка, дзімедавец Марыя Григорьевна.
4: Стоит девочка, зовут ее, у нас як призаходит, это зовут ее Евою. Евка. Девочка, где хмара, мама жне жито. Там полянка-то таке на ее видно, як полянка. Место. Мама жито жне, она, помоги мне скорее, дождь будет идти. Она, не, я не буду, не захотела помогать. Она ей прокляла, чтоб ты как каменем стала. Она, как стала каменем, так я говорят люди старые. Ей гроши, ей даже серебряные такие с бриллиантами привезли, рожки у ей там есть. Мы ее занесли и у ее повесили. Не можно ушей же, что ее нету, то такую на такую дротиночку и там у ее. Ей то ложат и гроши, конфеты. По праздникам великим ходят до ее, особенно на Пасху. Люди идут по ягоды, заходят, преклоняются, просят у ее, чтобы... Поможи там мне, моим детям, там тишого. Ну и ходят, я не знаю. У Даниловичах тоже такие камень не. Там тоже, кажется, евы. А хреста недавно поставили. Все время не было то хреста, а это поставили его недавно, и уже туди люди носят. Вроде сделали их святое место уже там. Там ходят, отдыхают, сидят. Приезжают туди батюшка. Раз в год каждый раз приезжает. А что батюшка помолился бы там, почитал панихиду какую-нибудь, и все, и пошел. Надо, конечно, говорить, не надо такие места святые кидать, не надо там загразнивать их. Там цветочки посадили. Особенно по праздникам идут, по воскресеньям идут рано. Он спекут какого там блинчика, коржика какого. Несут туди котлету яку. Хоть там же жена, что его не есть, а воробейки расклюют. Вот ее и такие поминания хоть, да.
2: А что все кажут, например, когда приходят, мужика и молитва есть такая тебе?
4: Отче наш, перекрестится, отче наш, прочитают. И все, уже там просят ее, поможи нам, Евко. Может, там такие вот с детьми проблемы, или дома с самой проблемы, уже стоят. Просять у її. І йдуть і мужчини, йдуть і жінчини, йдуть і молоді, і діти бігають туди, всі йдуть.
2: До каменной девочки относиться треба с пошаной, личность мясцовой, и пригадывает, что, коли один историк спробовал выкопать идол, у леся почалася жудасная навальница, якая перекрыжевала планы порушальника святой мясцины.
3: А мы отправляемся далей. Заставайтесь с нами и сочите за нашими полезскими приходами. Затягнитесь, дорогой!
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

за нос цел отряд поворвал. Замок пулен стальными клещами, у облогу смертную взял. На черных крыжах

0: Фаліт Хіт з Віталем Циганковым.
1: Кремль заявляет, что не обмерковывает со Злученными Штатами Америки вызволение российских политвязнев. Мы категорично отмовляем наявность каких-нибудь политвязнев и лишим, что такая постановка питания абсолютно недоречная, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Поводу его слов, Кремли не обмерковывали и не могли обмерковывать максимость вызволения из российских тюрьмов шерегу политвязнев в обмен на знятие Вашингтоном санкций. Ранее выдание «Атлантик» поведомило, что президент США Дональд Трамп ухвалил идею смягчить санкции супроть России в обмен на вызволение политвязнев. С такой инициативой, по воде информации выдания, выступил спецпосланник Трампа по Усходней Европе Джон Коул. Такая идея, конечно, будет без захопления, мягко кажучи, воспринятая белорусской громадянской супольностью. По-перше, белорусским демократичным силам было б лепш, каб Коул займался выключно белорусской тематикой. Менавіта на вызволение белорусских политвязней утратил свой час и намагання. По-другое, коли спецпосланник президента США займется российской тематикой, это не просто поменьшит его на активность на белорусском керунку, але и оттягнет международную увагу с белорусской тематики. Столько годов белорусские демократичные силы змагаются за то, как питание белорусских политвязней было приоритетом и мают в этой справе певные поспехи, а укидывание этой темы в один кошек с российскими политвязнями безумовно подорве этой намагання. Тема белорусских политвязнев при таким развитии подеев может стать просто додатком до темы российских. Их это сирот иншага подрывая и субъектность Беларуси. Парадоксальным чином это может быть незадоволенный официальный Минск, якому самостойный американский трек потребный нашмат более, чем Вашингтону. По-третье, уже выказывается версия, что Дональд Трамп такой пропановой просто хочет знайсти гуманитарную нагоду, каб знять некоторые санкции из России. На умовах, коли Россия не спыняет свою варварскую войну супроть Украины, любое послабление санкций может восприниматься как ускосная, ти навод прямая допомога агрессору. До того ж, а чому США не спробуют, например, вызволить украинских полонных и выкраденных цивильных людей, которые находятся у российских тюрьмах? Однако, с іншого боку, на сегодня выглядит, что шансов худко домовиться у Вашингтона с Москвой не так и шмат. Про что и каже заява Пяскова, нібито в России нема политвязню. Путин не Лукашенко. Ён за звонок от Трампа, ці за запынки, ці нават за таблетки от похудания своих политвязню не вызволить. Ён явно будет потребовать большего. И при этом не признавать нават сам факт існавання политвязню в России.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20.01 у Беларуси, 19.00 у Польши.
3: Беларусь домовилася обмениваться известками про экстремистов с иншими краинами. Польша. Червень 1976. Шлях до свободы в Европе. Конференция в Европейском парламенте. Мы переживаем невеликое потепление. Радослав Сикорский про относины Польши и Беларуси.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан подписали новое погоднение об супраце в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Подобно на то, что Азербайджан и Армения, которые отдагэтуль уваходят в склад Содружности Незалежных Державов, не подписали этого документа и не будут обмениваться такими известками с иншими краинами СНД. Документ предугледжвае оперативный обмен информацией про террористичные и экстремистские организации, группы и особных людей, которые уявляют погрозы безопасности держав, и про налаживание международных контактов помеж террористичными и экстремистскими группами. Так само краины мают намер обмениваться информацией про замахи на порушение суверенитета держав або махчимые террористичные атаки. Але известки про экстремистов передавались и до подписания этого документа. Головное отрознение у тем, что ранее процесс потребовал проходжания долгих дипломатичных и бюрократичных процедурал. Выглядая, что новое погоднение дозволит генеральным прокурорам шести краинов обмениваться информацией наупрост и максимально худко. У Европейском парламенте прошла международная конференция «Польша. Червень 1976. Шлях до свободы в Европе», организованная депутаткой Европарламента Маугажатой Гусевской. Открываючи мероприемство, Гусевска подкресила, что працовные протесты в Урсусе, Радомио и Плоцку заклали подмурок европейской свободы, а теперешняя борьба белорусов супрать режиму Лукашенки – это прямой протяг этого исторического шляху.
4: История червца 76 не есть замкнутым разделом. Кількасет километров от Урсуса, туж за нашу вschodnią границу, люди płacą dziś tą samą cenę, którą płacili robotnicy w Radomiu, Ursusie i Płocku. W sierpniu 2020 roku setki tysięcy Białorusinów wyszły na ulicę, by upomnieć się o uczciwe wybory.
3: Падчас свайго выступу лідарка дэмакратычнай сіл Беларусі Святлана Ціхановская падзякавала польскаму народу за прыклад стойкасці.
5: Fight for freedom is not over. What you fought for in Poland decades ago.
6: Вы давялі, што ніводная дыктатура не цягнецца вечна. Рэжымы, якія здаюцца вечнымі, могуць знікнуць. Абавязаны стаць лідарамі. Калі людзі аб'яднаны і гатовы ахвяраваць для сваёй краіны, усё становіцца магчымым.
5: When people are united, when they share a strong idea, and when they are ready to sacrifice for their country.
3: Тихановская отзначила, что вольная Беларусь принесет безопасную межу, изменение российского уплыву и полную оборону польской меньшинства. Вице-премьер и министр замежных справ Польши Радослав Сикорский заявил, что отношения Польши и Беларуси трошки потеплели, бо Беларусь вызволила из тюрьмы политвязня Анджея Пачобута, как того потребовала Польша. Мы переживаем невеликое потепление, потому что Беларусь сделала то, чего потребовали один за одним польские улады. А менавіта вызволила Анджея Пачобута при американском посередництве и нават дозволила ему вернуться, а потом выпустила снова, сказал вице-премьер Польши в интервью Жичпосполитой. Радослав Сикорский додал, что контрабандные поветренные шары недавно перестали летать и на польско-белорусской русской межи теперь спокойно. Нагадаем, 22 вересня подчас 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорку отбылася первая за 10 годов встреча министров замежных справ Польши и Беларуси. Радослав Сикорский и Максим Рыженков обмерковали ситуацию на меже, стан региональной безпеки и запуск российских дронов у темлику прес белорусскую территорию. Больше новинок на нашем сайте racia.com. чарговы выпуск прэс гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду, тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, будзе таксама воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 30 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі ў апошні дзень месяца. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку, прыемна вам шляху, паважаныя. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Зайграюць, заспяваюць для нас гурты Антитела, Joy Ones, Navi Band, Eagles, Чэслаў Немен ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Глянь машырэй», а крышачку пазней, 20.30, паводле беларускага часу, прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: счастья тулить, ти затихнув журбе.
1: Затихнув журбе.
0: Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. И несу, як заклятие, перед Богом вину.
1: Як заклятие.
0: Что тебе